церкви российские, Господине нашем высокопреосвященнейшем митрополите Лавре, первоиерархе русские зарубежные церкви, честнее.

Братские кончины живота нашего безболезненный, непостыдный, мирный, доброго ответа на страшном судище.

Кожа возметает ветер от лица земли, сего ради не воскреснуть нечестивее на суд, ниже грешницы на совет праведных, яко весть Господь путь праведных.

предсташася языцы и люди, поучившися тщетным, предсташа цари земсти и князи, собравшися вкупе на Господа и на Христа Его, расторгнем узы их и отвержем от нас иго их, живый на небесех посмеется им, и Господь поругается им, тогда возглаголит к ним гневом своим, и яростью своей сметет я, аз же поставлен есмь.

Господи, чтося умножишь остужающими, мнози восстают на мя, мнози глаголют души моей, несть спасением у Бозияко. Ты же, Господи, заступник моеси, слава моя, и возносяй главу мою, глазом моим ко Господу воззвах, и услышимя от горы святые своя я, а заснух и спах в устах, яко Господь заступит мя, не убоюся от тем людей, окрест нападающих на мя, воскресни, Господи, спаси мя.